0: Прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

бери и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.lv или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Просыпаемся, Латвия! Пятница врывается в жизнь, а я уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Поехали! Впереди Адриана Челентано, Андрей Губин и Рик Эсли.

Доброе утро. Вот и наступила пятница. Пятничка моя хорошая. Пятница вообще день особенный. Не только потому, что впереди выходные, хотя этот аргумент, конечно, тоже весьма убедительный. Так вот, наши предки считали, что пятницей управляет Венера, планета красоты, гармонии и хорошего настроения. Поэтому день советовали посвятить приятным делам, общению и всему тому, что приносит радость. С пятницей связано немало любопытных примет. Например, считалось, что доброе дело, сделанное в этот день, обязательно вернется сторицей. А еще говорили, что сны, увиденные в ночь с четверга на пятницу, стоит запомнить. Вдруг именно они решат подсказать что-то важное. Зато с деньгами советовали обращаться осторожнее. Давать в долг или занимать самим не рекомендовалось. Видимо, уже много веков назад люди знали, что финансовые вопросы перед выходными лучше лишний раз не усложнять. Ну а мы предлагаем начать эту пятницу с хорошего настроения. Тем более, что впереди целых два дня выходных, а за ними еще вдогонку все выходные праздника Лига. А это целые длинные выходные, почти как целый отпуск. И пусть сегодняшний день станет отличным завершением рабочей недели и началом самого потрясающего отпуска. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Адриана Челентано с песней «Pay, Pay, Pay».

0: «Я слишком много работаю, чтобы пить плохой кофе», — говорил французский политик Шарль-Морис де Толеран. Для многих утро действительно начинается именно с чашки кофе, причем некоторые успевают выпить ее еще до завтрака. Так что же происходит с организмом, если первым делом после пробуждения потянуться к кофемашине? Врачи говорят, если со здоровьем все в порядке, одна чашка кофе натощак серьезного вреда не принесет. Более того, кофеин помогает быстрее проснуться, повышает концентрацию внимания и даже способен частично компенсировать последствия недосыпа. Частично. Но есть нюанс. На пустой желудок кофе усваивается быстрее, поэтому и действует сильнее. У некоторых людей это может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность, изжогу или неприятное ощущение в животе. Особенно осторожными специалисты советуют быть тем, у кого чувствительный желудок. В таком случае лучше сначала позавтракать, а уже потом наслаждаться любимым напитком. Впрочем, все довольно индивидуально. Кто-то спокойно начинает день с крепкого американо, а кто-то после первой же чашки понимает, что организму такой сценарий не очень нравится. Так что главный совет, как всегда, прислушиваться к себе. А еще помнить, что даже самый хороший кофе все-таки не может заменить полноценный сон. Ну а впереди после небольшой паузы Сандра с песней «Secret Land».
1: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

Гороскоп. Овны. Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера. Но, очевидно, с этой задачей не справляется. Откройте глаза. Тельцы. Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других. Близнецы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете. Раки. Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше. Львы. Сегодня не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться. Девы. Недовольны? Сникерс. Ой, извините, вырвалось. Выкиньте вы его, гадость такую. А если недовольны, пока лучше помалкивать. Весы. Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами. Скорпионы. Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность. Стрельцы. Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуйтесь ли вы возможностью, дело хозяйское. Козероги. Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство. Водолеи. Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться, не удастся. Рыбы. Коллектив – великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.

0: Это были Дюран Дюран с песней «Командан». Неожиданно для самой группы композиция стала одним из крупнейших хитов 90-х. Причем ее основа появилась во время обычного студийного джема, а не была записана заранее. Ну а впереди веселые ребята после небольшой паузы с песней «Розовые розы».
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра, говорил Николай Гоголь. И уже этим летом у жителей Латвии появится возможность увидеть постановку, которую театральные критики по всему миру называют настоящим феноменом. 21 августа в концертном зале Дзинтери состоится латвийская премьера спектакля «Театро делюзио» знаменитой немецкой труппы «Фамилии Флосс». За годы существования этот спектакль показали более 600 раз в почти 30 странах мира, от Италии и Франции до Японии и Южной Кореи. Самое интересное, что артисты «Фамилии Флосс» работают в масках и практически не используют слова. История здесь рассказывается через движение, мимику, музыку и невероятно точную актерскую игру. И зрители прекрасно понимают происходящее, независимо от того, на каком языке говорят. Те же, кто уже видел «Театр Делюзио», рассказывают, что зал смеется почти весь спектакль, а потом неожиданно для себя начинает задумываться о вещах вполне серьезных и личных. Так что любителям театра стоит взять эту дату на заметку. Не каждый день в Латвию приезжают постановки, которые успели стать настоящей классикой современного европейского театра. А впереди «Абба» — «Honey, Honey».

0: 6.55 на часах, а значит, самое время для дня в истории. В 1429 году французские войска под командованием Жанны д'Арк одержали победу над англичанами в битве при Жаржо. Это была одна из важных побед, которая помогла переломить ход Столетней войны. В 1811 году британский граф Томас Селкирк получил в аренду огромную территорию в Северной Америке площадью около 300 тысяч квадратных километров. За землю размером примерно в 5 Шотландий он платил всего 10 шиллингов в год. 12 июня 1824 года в Париже была опубликована единственная научная работа французского инженера и физика Сади Карно – «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Именно этот труд позже лег в основу термодинамики – науки, без которой сегодня невозможно представить современные двигатели и энергетику. В 1897 году появился знаменитый швейцарский армейский нож. Изначально он создавался для солдат, а со временем превратился в один из самых известных многофункциональных инструментов в мире. В 1909 году в воздух поднялся первый аэроплан, на борту которого находились пилот и сразу два пассажира. Полет выполнил французский авиатор Луи Блériот, тот самый, который позже первым перелетел через Ла-Манш. А в 1963 году в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. Картина стала одним из самых дорогих фильмов своего времени, а костюмов для главной героини было создано более 60. Ну и, наконец, в 1966 году в Киеве началась эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда. Несколько троллейбусов работали как единый состав, что позволяло перевозить значительно больше пассажиров на уже существующих маршрутах.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Акционерное общество Латвия с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП ЛВ.
6: Просыпаемся, друзья! На календаре пятница, на часах 7, а значит, впереди не только новый день, но и выходные, которые становятся все ближе. С вами Елена Росохина. Доброе утро!
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Ну и в самом начале этого музыкального часа давайте поздравим сегодняшних именинников. В Латвии сегодня Варта Дьену отмечают и я, Ленора и Нора. Также свои именины празднуют обладатели невнесенных в календарь имен, такие как Манда, Норис, Норгита и Норика. Поздравляем всех сегодняшних именинников. Пусть день принесет побольше приятных сюрпризов, хороших новостей и людей, рядом с которыми легко улыбаться. Кстати, имя Нора считается сокращенной формой сразу нескольких имен в разных странах мира и часто связывается со значением «свет» или «честь». Ленора имеет старинные европейские корни и переводится как «сияющая» или «сострадающая». А короткое и красивое имя Ия в латышской традиции связывают с жизненной энергией и внутренней силой. По православной традиции именины сегодня у Иоанна, Ануфрия, Никанора и Василия. Друзья, с праздником вас! Пусть сегодняшний день будет добрым, спокойным и удачным. И классным. По народному календарю сегодня Исаак и Змеевик. Наши предки верили, что именно в это время змеи окончательно покидают свои укрытия и становятся особенно активными. Поэтому в лесах и на лугах старались быть внимательнее и лишний раз не тревожить высокую траву. Существовала даже поговорка: на Исааке змеи свадьбы справляют. Конечно, никакие свадьбы змеи не устраивают, но так наши предки объясняли их массовое появление в начале лета. А еще считалось, что в этот день лучше не ходить босиком по полям и не отправляться без необходимости в густые заросли. Надеюсь, никто из радиослушателей сегодня не надумает шагать через густые заросли и тем более босиком. Зато теплая погода на Исааке обещала хорошее лето и богатый урожай. А у меня есть урожай лучшей музыки трех поколений. Ее и послушаем. После паузы. Чай вдвоем. Просто друг.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 7:10.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: А я называю компьютер испугался настоящего айтишника, когда он пришел. И напоследок в календаре есть, представьте, день гуляния с воздушным шариком. В 19 веке воздушные шары были одним из самых популярных развлечений на городских праздниках и ярмарках. А первые резиновые воздушные шарики появились еще в далеком 1824 году, благодаря английскому ученому Майклу Фарадею. В общем, выбирайте свой повод отпраздновать и начнем день с улыбки. А впереди, после небольшой паузы, Kiss с песней «I was made for loving you».
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Reklāma.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно.
11: Можно, можно.
10: Если надо, очень то можно.
11: Можно, можно.
9: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
12: Ты только посмотри, все по парам заходят.
13: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
14: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
15: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс.
16: Крытый пляж в Риге.
17: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
18: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Доброе утро. Решение Европейского центробанка по процентным ставкам отразится и на латвийских заемщиках. Новый закон усилит миграционный контроль и уточнит требования к инвестициям для получения вида на жительство. Повышение стоимости билетов на региональные пассажирские перевозки до осени не ожидается. Почти половина работников Латвии по-прежнему считают свою зарплату неоправданно низкой. В четырех районах Риги на месяц ведут ограничения на парковку на отдельных улицах. «Шкода Вагонка» планирует начать производство аккумуляторных поездов для Латвии весной следующего года. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. Un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Čipsiem un dip mērcītēm 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

Гороскоп. Овны. Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера. Но, очевидно, с этой задачей не справляется. Откройте глаза. Тельцы. Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других. Близнецы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете. Раки. Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше. Львы. Сегодня не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться. Девы. Недовольны? Сникерс. Ой, извините, вырвалось. Выкиньте вы его, гадость такую. А если недовольны, пока лучше помалкивать. Весы. Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами. Скорпионы. Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность. Стрельцы. Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуйтесь ли вы возможностью, дело хозяйское. Козероги. Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство. Водолеи. Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться, не удастся. Рыбы. Коллектив – великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.

0: У песни «Hungry for Love» есть любопытная история. Это был последний сингл «Bad Boys Blue», записанный с участием Тревора Тейлора. Хотя он уже покинул группу, его специально пригласили вернуться в студию ради этой записи. Ну а впереди, после небольшого перерыва, хай-фай с песней «Седьмой лепесток».
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
4: Reklāma.
5: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
6: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
5: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
6: Depo ir arī pārtika?
5: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
10: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
1: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
11: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
12: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
13: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
14: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
15: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
16: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
17: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
2: Меня зовут доктор Арина Барнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Если вы не чувствуете боли, это еще не значит, что визит к стоматологу можно отложить. Часто проблемы с зубами и полостью рта на ранних стадиях не вызывают жалоб, но именно ранняя диагностика позволяет заметить их вовремя. Регулярные профилактические визиты – это важная часть заботы о здоровой улыбке. Чем раньше обнаружена проблема, тем проще и бережнее будет ее решение. О здоровье полости рта необходимо заботиться не тогда, когда уже появились проблемы, а тогда, когда вас еще ничего не беспокоит. Запишитесь на визит в клинику Make Me Smile. У нас доступна стоматология полного профиля. От профессиональной гигиены и профилактики до современного, безопасного и качественного лечения. Не откладывайте. makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
1: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
3: Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
4: Владение землей – одно из немногих вещей в моей жизни, которое оказало на мой ум столь благотворное влияние, писала английская публицистка Гарриет Мартинео. Возможно, у будущего владельца одного из исторических зданий в центре Риги скоро появится возможность проверить это на практике, потому что Латвийский университет выставил на продажу крупный комплекс зданий на бульваре Аспазиас 5. По этому адресу в Риге располагается факультет экономики и социальных наук Латвийского университета. Объект находится буквально в нескольких минутах ходьбы от старого города, национальной оперы и центрального вокзала. И многие рижане множество раз ходили мимо этого степенного старинного здания. Я еще всегда думала, как же круто, наверное, там учиться, в таком-то здании. Но вернемся к самому предложению. Масштаб впечатляет. Участок занимает более 5000 квадратных километров. Точнее, метров, что же я говорю такое. А общая площадь зданий приближается к 15 тысячам. Высокие потолки, исторический фасад, просторный внутренний двор и входы с нескольких улиц делают этот комплекс весьма интересным для потенциальных инвесторов. Специалисты рынка недвижимости уже называют самые вероятные варианты будущего использования. То есть гостиница, элитные квартиры, офисный центр или многофункциональное пространство. То есть наверняка получится круто, но мне кажется, Рига, по моему скромному мнению, потеряет целую эпоху. Правда, есть еще один любопытный нюанс. После продажи Латвийский университет не исчезнет из здания сразу. Учебное заведение продолжит пользоваться помещениями до завершения строительства нового комплекса «Ракстумая» и переезда факультетов. Ну а стартовая цена вопроса – 10 миллионов 800 тысяч евро. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня, а сами торги завершатся 26-го. Так что уже совсем скоро станет известно, кто получит возможность вдохнуть новую жизнь в одно из исторических зданий в самом центре столицы. Ну а впереди Альбана и Рамина Пауэр – «Прима нотте д'аморе».

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Reklāma. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Рими.
4: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
7: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полезная программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны. Ставки повышены на 0,25% пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции. Он предусматривает усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также возможность получения временного вида на жительство сроком до 5 лет в обмен на инвестиции. Роста цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. По его словам, автотранспортной дирекции поручено уже на следующей неделе представить предложение по решению сложившейся ситуации. Каждый второй работающий житель Латвии считает свою зарплату неоправданно низкой. Об этом свидетельствуют результаты обзора рынка труда за второй квартал, проведенного порталом CV.LV. Несмотря на то, что недовольство уровнем оплаты труда остается высоким, ситуация немного улучшилась по сравнению с прошлым годом. Тогда слишком низкой свою зарплату считали 65% работников. В связи с уборкой проезжей части с 15 июня по 15 июля на отдельных улицах микрорайонов Агенскаунс, Засулаукс, Зепникаунс и Золитуда будет временно запрещена стоянка автомобилей. Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 утра до 5 вечера. Чешская компания «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. Сейчас продолжается разработка их дизайна. На заводе в Остраве ежегодно можно собирать и тестировать около 150 вагонов. Производство одного вагона занимает примерно 8 недель.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
5: На часах 8, пятница идет полным ходом, а вместе с ней и наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина, и впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Алиса.
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: Информация – кислород современного мира, говорил Рональд Рейган. А в Латвии с этим кислородом все более чем хорошо. Согласно новому международному исследованию компании Intefficient, наша страна заняла первое место в мире по использованию мобильного интернета. В среднем на одну сим-карту в Латвии приходится 56,5 гигабайта мобильного трафика в месяц. Я так понимаю, я тоже внесла свою лепту в общее количество интернет-трафика. Приятно, конечно, приятно. На втором месте оказалась Саудовская Аравия, на третьем – Финляндия, а сразу за ними расположились Эстония и Литва. Если число в 56 гигабайт кажется несколько абстрактным, то это примерно десятки часов видео, бесконечная лента социальных сетей, видеозвонки, музыка, карты, мессенджеры и все остальное, без чего многие уже с трудом представляют обычный день. В чем же может быть причина? Специалисты объясняют это так. Во-первых, у нас хорошее покрытие мобильной связи. Во-вторых, доступные тарифы. Ну и в-третьих, смартфон для многих давно стал главным устройством для выхода в интернет. Кстати, за год потребление мобильного трафика в Латвии выросло еще на 19%. Так что если вам кажется, что окружающие нос от телефона не отрывают, исследование показывает, возможно, вам не кажется.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 8 часов 11 минут.
1: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости. Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: После оглушительного успеха «I'm Too Sexy» многие считали «Right Side Fred» группой одного хита, но «Don't Talk, Just Kiss» доказала обратное. Песня добралась до третьего места британского чарта и стала международным хитом. Ну а впереди, после небольшого перерыва, Татьяна Овсиенко с песней «Звездное лето».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама. Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Anastasija, speciālisti Carglass.
8: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
10: Carglass ремонт, Carglass замена.
11: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
12: Это вообще нужно измерять?
11: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
13: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
14: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
15: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
16: Бумс. Бумс. Эйро. Бумс. Эйро. Аптека ЛВ.
17: Котас нозиме.
16: Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминем. Он устуре богатинатаем. Меклей савус яценитакос продуктус. Тер izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
18: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
19: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!»
20: Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
21: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро.

0: Доброе утро. Сэм отклонил предложение о запрете содержания кур-несушек в клетках. Сэм рассмотрит поправки, касающиеся регулирования двойного гражданства для несовершеннолетних. Частным лицам запрещена видеосъемка заседаний Рижской думы и ее комитетов. Мясной павильон Рижского центрального рынка закрывается из-за неудовлетворительного технического состояния. В Риге празднование Лиго и Яного дня пройдет в Гризенкалсе, Межапарке и на Дзегушкалсе. Реконструкция Ледового дворца в Даугавпилсе обойдется более чем в 3 миллиона евро. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Каждое лето в Риге начинается один и тот же квест – найти свободное место на парковке возле пляжа. С началом купального сезона Рижская дума рекомендует жителям и гостям города по возможности чаще пользоваться общественным транспортом, велосипедами и самокатами. В жаркие дни и по выходным парковки возле популярных мест отдыха заполняются очень быстро. Особенно это касается Вецеки, одного из самых популярных пляжей столицы. Добраться туда можно и на электричке, и на автобусе, причем зачастую без лишних нервов и кругов по окрестностям в поисках свободного места. В самоуправлении также напоминают, что во время купального сезона муниципальная полиция уделяет повышенное внимание соблюдению правил парковки. Так что оставлять машину, где придется в надежде быстренько сбегать к морю, может оказаться довольно дорогим решением. Кстати, до нескольких рижских пляжей сегодня ведут вполне удобные веломаршруты. А это значит, что по дороге к морю можно получить не только порцию свежего воздуха, но и избавить себя от традиционного вопроса, куда же припарковаться. Ну а впереди, после небольшого антракта, «Man at Work» с песней «Down Under».
2: «Аутоселект ЛВ» – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на «Аутоселект ЛВ», заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
5: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
4: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
5: Depo ir arī pārtika?
4: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
14: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
15: Можно, можно.
16: Можно, можно.
15: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
14: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
17: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
17: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
18: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
19: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: FM. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Казалось бы, что общего между человечеством и обычным стеклом? Оказывается, больше, чем можно подумать. Группа британских ученых разработала математическую модель, которая описывает рост населения Земли за последние 12 тысяч лет. Самое любопытное, что изначально это уравнение создавалось вовсе не для демографии. Физики использовали его для изучения поведения атомов в стекле и других сложных материалах. Когда исследователи решили применить модель к истории человечества, выяснилось, что она довольно точно описывает и медленный рост населения в древности, и демографический взрыв времен промышленной революции, и нынешнее снижение рождаемости во многих странах мира. Кстати, новая модель позволила проверить и один известный прогноз прошлого века. В 1960 году американский ученый Хайнц фон Фестер подсчитал, что если население Земли продолжит расти теми же темпами, то уже 13 ноября 2026 года математическая модель придет к абсолютному результату. Население планеты должно было расти бесконечно. Разумеется, в реальности такое невозможно, но этот расчет хорошо показывал, насколько стремительно человечество увеличивалось в середине прошлого века. Исследователи также смоделировали ситуацию, при которой экологическая емкость Земли резко сократится из-за климатических проблем, нехватки ресурсов или других серьезных потрясений. В одном из сценариев ученые предположили, что планета сможет устойчиво обеспечивать лишь около 2 миллиардов людей. В этом случае расчеты показывают, что население Земли может сократиться примерно вдвое уже к 2064 году. Впрочем, сами авторы подчеркивают, что это не прогноз, а математический эксперимент. Но сам факт любопытный. Оказывается, законы, которые помогают изучать поведение атомов в стекле, можно использовать и для описания развития человечества. Ну а впереди Ольга Зарубина. На теплоходе музыка играет.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Reklāma.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
6: В Касинукай выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59.
8: Lidl стоит того.
10: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
11: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
12: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
15: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Рики, 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм в первом чтении отклонил поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур-несушек в клетках с переходным периодом до 2032 года. Согласно экономическому анализу, запрет с переходным периодом до 2030 года существенно не повлиял бы на цены на яйца, объемы потребления и налоговые поступления. При этом изменения затронули бы лишь небольшую часть отрасли. Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии поправки к закону о гражданстве. Они предусматривают более четкое регулирование для лиц, которые до достижения совершеннолетия получили двойное гражданство с государством, не входящим в установленный законом перечень исключений. В дальнейшем частным лицам будет запрещено вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Видеозапись и прямые трансляции будут осуществляться с использованием оборудования самоуправления. При этом право на съемку сохраняется за депутатами, представителями СМИ и сотрудниками управления коммуникации Центральной администрации. Из-за неудовлетворительного технического состояния и по соображениям безопасности мясной павильон Рижского центрального рынка закрыт для посетителей. Государственное бюро по контролю за строительством провело проверку и оценило состояние здания. Ранее закрытие павильона и его реконструкция были запланированы на весну следующего года. В Риге Лига и Яна в день отметят в парке Гризенькалнс на Дзегушкалнсе и в Зеленом театре Мажапарка. Праздничные мероприятия начнутся в 8 часов вечера 23 июня и продлятся до половины 5 утра следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. Гости смогут приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Подробнее о программе на сайте Культура Рига ЛВ. На реконструкцию Даугавпилсской ледовой арены планируется привлечь более 3 миллионов евро от государственной финансовой институции развития «Алтум». Арена была построена 26 лет назад и сейчас нуждается в капитальном ремонте. Одной из важнейших работ станет замена холодильного оборудования.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: На часах 9 в студии Елена Рассохина. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивную пятницу вместе с Retro FM Латвия.

0: Вспомните фантастические фильмы, в которых у каждого робота был собственный номер, а государство знало, где он находится и чем занимается. Китайские власти решили поставить на учет всех человекоподобных роботов. Каждый такой робот будет получать уникальный идентификационный номер, а специальная система позволит отслеживать его судьбу буквально от момента сборки до утилизации. Дело в том, что рынок роботов развивается настолько быстро, что регуляторы решили заранее подготовить правила игры. Власти хотят контролировать возможные риски, следить за безопасностью и понимать, сколько подобных устройств вообще находится в эксплуатации. Пока речь идет только о человекоподобных роботах, тех самых, которые внешне и по поведению стараются быть похожими на людей. Но специалисты не исключают, что со временем подобный учет может распространиться и на других домашних помощников. Интересно, что еще несколько лет назад сама идея регистрации роботов звучала как сюжет научной фантастики. А вот сегодня чиновники уже обсуждают не то, что нужна ли вообще такая система, а как именно она будет работать. Мир меняется довольно-таки быстро, а мы будем наблюдать за этим под лучшую музыку трех поколений.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 9 часов 11 минут.
1: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide, saldējumiem 40% atlaide, papīra dvieļiem 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos ar paldies karti Kokogles Marienburg 50 litru 9,99 €. Maksima.
5: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Почему коалиция игнорирует Даугавпилс? Что будет с торговцами после закрытия мясного павильона? Рига с нами ищет решение. Глупость или злой умысел? Домовладельцы во дворе в центре Риги безвозвратно изуродовали 10 лип. Три латвийских женских дуэта в Майори обеспечили себе участие

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Стала одной из самых любимых песен группы в наших краях. Ее популярность оказалась настолько большой, что многие поклонники до сих пор называют ее визитной карточкой коллектива. Ну а впереди после небольшого антракта Фредди Меркьюри с песней «Living on my own».
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Анастасия, специалист Карглаз.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Невыключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
12: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv
13: Grantis. Profesionālā pomoša un poddержка v skurbnīja momenti žizni. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадас 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
14: Juhu! Vasar! Sākas Decathlon! Piepūšamais subdēļu kompleks ar airi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
15: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
16: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Доброе утро. Решение Европейского центрального банка по процентным ставкам отразится и на латвийских заемщиках. Серьезные просрочки по кредитам имеют 152 тысячи жителей Латвии. Ограничения на электронные сигареты и ароматизированные жидкости способствовали росту контрабанды, заявили в СГД. Стоимость природного газа в предстоящем отопительном сезоне может превысить уровень прошлой зимы, сообщает Латвэнерго. Повышение цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается, заявил министр сообщения. Авиакомпания Norwegian заявила о готовности выполнить все запланированные рейсы, несмотря на рост цен на топливо и другие отраслевые вызовы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера. Но, очевидно, с этой задачей не справляется. Откройте глаза. Тельцы. Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других. Близнецы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете. Раки. Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше. Львы. Сегодня не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться. Девы. Недовольны? Сникерс. Ой, извините, вырвалось. Выкиньте вы его, гадость такую. А если недовольны, пока лучше помалкивать. Весы. Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами. Скорпионы. Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность. Стрельцы. Сегодня ваша очередь плясать кочучую на чьих-то нервах. Воспользуйтесь ли вы возможностью, дело хозяйское. Козероги. Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство. Водолеи. Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться, не удастся. Рыбы. Коллектив – великая сила, и пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.

0: Мало кто знает, но демозапись «Straight Up» настолько не понравилась окружающим, что мама Полы Абдул выбросила кассету в мусор. Пола достала ее обратно и настояла на записи. В итоге песня стала ее первым хитом номер один. Ну а впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Почему».
1: Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
3: Субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И биокленовый сироп 189 миллилитров 4,79.
2: Lidl. Стоит того.
4: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный ежедневник. Недельник.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок евро 25. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
8: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
9: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
12: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

На часах 9.51 наш утренний экспресс сегодня честно прошел маршрут от 6 до 10 утра и уже почти добрался до конечной станции. Осталось буквально пара минут, чтобы пожелать вам хорошего дня и вспомнить, какой день отмечали сегодня наши предки. Сегодня наши предки отмечали Исаакия Змеевика, которого еще называли змеиным праздником. Считалось, что именно в середине июня змеи окончательно покидают свои укрытия и становятся особенно активными. Поэтому в этот день люди старались без необходимости не ходить в высокую траву, не тревожить лесные опушки и внимательно смотреть под ноги во время прогулок. Говорили, на Исаакия змеи свадьбы справляют. Конечно, речь шла не о настоящих свадьбах, а о народном наблюдении, ведь именно в это время змей действительно можно было встретить чаще обычного. При этом убивать их не рекомендовалось. Считалось, что это может навлечь неприятности. Лучше было спокойно разойтись каждой своей дорогой. А еще в этот день внимательно наблюдали за природой. Если стояла ясная погода, ждали хорошего и теплого лета. А если утром выпадала обильная роса, надеялись на богатый урожай. Но у нас впереди выходные. Пусть эти выходные подарят вам возможность как следует отдохнуть, набраться сил и провести время с теми, кто вам дорог. С вами была Елена Рассохина. Услышимся в понедельник в то же время, в тот же час. Пока!

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Лето, пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Retro FM Latvia, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
3: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
8: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха. В самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
9: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
10: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны уже в ближайшие месяцы. Ставки повышены на 0,25 процентного пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. По состоянию на конец первого квартала этого года в Латвии активные кредитные обязательства имели 702 тысячи жителей, при этом у 152 тысяч заемщиков или 22% от общего числа был как минимум один кредит с просрочкой более 90 дней. Такая просрочка считается серьезной. Об этом свидетельствуют данные Credit Informations Bureau. Генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роте заявила, что отдельные политические решения, в том числе непродуманное введение запретов на электронные сигареты и автоматизированные жидкости, фактически способствовали росту контрабанды. По ее словам, на легальном рынке оборот такой продукции контролировался, а постепенное повышение акцизного налога ежегодно увеличивало бы ее стоимость и способствовало снижению потребления. Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может оказаться выше, чем прошлой зимой. Об этом сообщили в Латвэнерго. В компании отметили, что стоимость газа зависит от множества факторов, поэтому прогнозы остаются разными. Пока не ясно, будет ли выгоднее закупать газ сейчас или ближе к осени и зиме. Роста цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис. По его словам, автотранспортной дирекции поручено уже на следующей неделе представить предложение по решению сложившейся ситуации. Для авиационной отрасли этот год начался с новых вызовов. Цены на топливо достигли многолетних максимумов, а ситуация на Ближнем Востоке усилила опасения по поводу стабильности поставок. Тем не менее, глава авиакомпании Norwegian Geir Karlsen пока не видит признаков кризиса и отмечает, что перевозчик готов выполнить все запланированные рейсы.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
10: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 10:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал из кадри сына Лигу, Лигу, Кузамаста на земле сына Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 € maksimums.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
6: Lidl стоит того.
8: Ноговорис новаду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
11: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
5: Retro 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kāvums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
8: Hesburger!
9: Ну а в отпуск-то когда?
10: Да в любой момент.
9: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
10: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
11: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
12: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
13: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
14: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
15: Mm.
14: Vai brokastīm vakariņās.
15: Mm.
14: Vai pat vakariņām pusdienās.
15: Mm.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
6: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
17: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ. Dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
18: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Лидл предлагает «Витазия. Неделя азиатской кухни». С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
7: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
8: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной поддержки программа ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:10.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Вау! Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
8: Субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И биокленовый сироп 189 миллилитров 4,79.
7: Lidl стоит того.
9: Nordkart, Nordkart, mana izvēle. Nordkart, Nordkart.
10: Kad iecerēs kļūs lielākas.

0: с Декатлон.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
2: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
3: Retro summer story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro summer stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
1: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Приближается лето, и многие из нас начинают задумываться о том, как сделать свою улыбку еще красивее, чтобы чувствовать себя уверенно. Сейчас самое подходящее время позаботиться об эстетике и свежем, ухоженном образе. В современных клиниках отбеливание зубов стало гораздо безопаснее и бережнее, чем раньше, благодаря передовым технологиям и профессиональному подходу. Это позволяет достичь великолепного результата, одновременно заботясь о здоровье зубов. Пусть улыбка станет вашей визитной карточкой и оставит неповторимое впечатление в любой ситуации. В клинике Make Me Smile доступна инновационная процедура отбеливания зубов, которую возможно провести сразу после профессиональной гигиены полости рта. Вы сэкономите время и сможете быть уверены в результате. Больше информации на makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок евро 25. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зэм-зэм цены в Мего.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибс программа. ЛКПП-ЛВ.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах преимущественно облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 19 градусов.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибас программа. ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
6: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
5: Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
11: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
12: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
13: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Reklama. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 79 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
10: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
11: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны уже в ближайшие месяцы. Ставки повышены на 0,25 процентного пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. По состоянию на конец первого квартала этого года в Латвии активные кредитные обязательства имели 702 тысячи жителей, при этом у 152 тысяч заемщиков или 22% от общего числа был как минимум один кредит с просрочкой более 90 дней. Такая просрочка считается серьезной. Об этом свидетельствуют данные Кредитинформациес Бюроис. Генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роте заявила, что отдельные политические решения, в том числе непродуманное введение запретов на электронные сигареты и автоматизированные жидкости, фактически способствовали росту контрабанды. По ее словам, на легальном рынке оборот такой продукции контролировался, а постепенное повышение акцизного налога ежегодно увеличивало бы ее стоимость и способствовало снижению потребления. Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может оказаться выше, чем прошлой зимой. Об этом сообщили в Латвэнерго. В компании отметили, что стоимость газа зависит от множества факторов, поэтому прогнозы остаются разными. Пока не ясно, будет ли выгоднее закупать газ сейчас или ближе к осени и зиме. Роста цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис. По его словам, автотранспортной дирекции поручено уже на следующей неделе представить предложение по решению сложившейся ситуации. Для авиационной отрасли этот год начался с новых вызовов. Цены на топливо достигли многолетних максимумов, а ситуация на Ближнем Востоке усилила опасения по поводу стабильности поставок. Тем не менее, глава авиакомпании Norwegian Гейр Карлсен пока не видит признаков кризиса и отмечает, что перевозчик готов выполнить все запланированные рейсы.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
13: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курземе Земгале временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:16.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Новым маршрутом и ярким воспоминанием. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
2: Реклама.
3: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
7: Lidl стоит того.
9: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовос Центрс. Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмовос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовос Центрс.
12: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
13: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека – рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
14: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
15: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.

0: реклама.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
8: Lidl стоит того.
10: Ну а в отпуск-то когда?
11: Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
13: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
14: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
15: Daudziem vienmēr būs Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
16: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: Ну, кошок Дианюс.
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
6: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курземе замкало временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18. 17.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и палейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного дня и хорошего настроения. Продолжаем эфир Retro FM Latvia, и впереди прозвучат ваши приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева, и я рада открыть программу по заявкам «Привет в обед». Оставайтесь с нами, будет очень тепло.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это программа по заявкам «Привет в обед», и здесь звучат ваши приветы и поздравления. Зачитываю приветик из Елговы, адресованный Антонине Гаркалиной. Антонина, ваши сестры спешат вас поздравить с днем рождения. А далее зачитаю. Желаем тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья и исполнения самых смелых желаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, теплом и любовью. Спасибо, что ты у нас есть. Подпись «Сестры». Антонина, с днем рождения вас! И ловите эти теплые поздравления от своих сестер.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
7: Kaimiņ, ko tu jāņos?
8: Kā parasti, jāņos jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Полис. Латвия. Это наш ответ Полис. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа К-Метро. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Бориса Сергеевича Кабовского из Риги от товарищей по службе. Борис Сергеевич, принимайте поздравления с юбилеем и пожелание долго оставаться таким же молодым душой, бодрым, уверенным в себе и надежным другом и товарищем. С днем рождения вас и принимайте поздравления от своих товарищей по службе.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это программа «Привет в обед», и позади остаются ваши заявки на сегодня. Пишите нам и передавайте свои приветы. Адрес для ваших заявок – retrofm.lv. А теперь буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем желаю удачного продолжения дня и до понедельника. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Karglas remont, karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
5: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
6: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курземе замкало временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
10: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
11: Иху! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
12: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовый центр.
13: Крытый пляж в Риге.
14: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмовый центр ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовый центр.
15: Hei, ko tu šogad Jāņos?
16: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
17: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
18: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
19: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
1: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. В современной стоматологии страх перед болью больше не должен быть причиной откладывать визит к стоматологу. Возможно ли компьютерная анестезия? Да, и это уже стало современным стандартом как во взрослой, так и в детской стоматологии. Под контролем компьютера возможно ввести анестезию максимально точно и бережно, сводя дискомфорт к минимуму. Этот метод подходит и детям, и взрослым, а также беременным женщинам и людям с повышенным давлением. Теперь во время лечения каждый может чувствовать себя спокойно и в безопасности. Доступные в клинике Make Me Smile системы компьютерной анестезии – это шаг в стоматологию будущего. Лечение зубов становится комфортным и безболезненным. Выбирай здоровье, а не страх. MakeMeSmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? Interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны уже в ближайшие месяцы. Ставки повышены на 0,25 процентного пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. По состоянию на конец первого квартала этого года в Латвии активные кредитные обязательства имели 702 тысячи жителей, при этом у 152 тысяч заемщиков или 22% от общего числа был как минимум один кредит с просрочкой более 90 дней. Такая просрочка считается серьезной. Об этом свидетельствуют данные Credit Informations Bureau. Генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роте заявила, что отдельные политические решения, в том числе непродуманное введение запретов на электронные сигареты и автоматизированные жидкости, фактически способствовали росту контрабанды. По ее словам, на легальном рынке оборот такой продукции контролировался, а постепенное повышение акцизного налога ежегодно увеличивало бы ее стоимость и способствовало снижению потребления. Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может оказаться выше, чем прошлой зимой. Об этом сообщили в Латвэнерго. В компании отметили, что стоимость газа зависит от множества факторов, поэтому прогнозы остаются разными. Пока не ясно, будет ли выгоднее закупать газ сейчас или ближе к осени и зиме. Роста цен на билеты в региональном пассажирском сообщении до осени не ожидается. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис. По его словам, автотранспортной дирекции поручено уже на следующей неделе представить предложение по решению сложившейся ситуации. Для авиационной отрасли этот год начался с новых вызовов. Цены на топливо достигли многолетних максимумов, а ситуация на Ближнем Востоке усилила опасения по поводу стабильности поставок. Тем не менее, глава авиакомпании Norwegian Geir Karlsen пока не видит признаков кризиса и отмечает, что перевозчик готов выполнить все запланированные рейсы.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палайдзибис» программа.
10: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В курсе Майзенкала временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палайдзибис» программа.
12: Привет-привет! Это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал из кадри сына в Ригу, Ригу, Кузама стана сепре цена в Ригу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
4: Вечерний променад на Retro FM.
5: На Retro FM.
6: Ну вот по пути на работу с приятелями встретился, пили кофе, разговаривали и начали там говорить, о, дескать, там уже старость надвигается, уже как-то та-та-та-та-та. Я говорю, ребят, не надо, как говорится, бояться старости, потому что это та привилегия, которая дается не всем. Сегодня исполняется 40 дней, как от нас ушел Андрей Валеницкий. Вот, и прям скажу, невеселая дата. И для начала эфира, может быть, не самая уместная, но не могу. Не могу об этом не сказать. Просто, ну, накипело на душе, да? Поэтому я нажимаю на кнопку. Пускай Андрей попоет.

общем, не спали. Мы курили тихо на веранде и зачем-то долго и подробно вспоминали наш последний сплав по Марсианде. Теплые ночевки у порогов —

0: 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Вечерний променад.
4: Вечерний променад.
3: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
4: На Ретро FM Латвия.
5: Ну, как говорится, жизнь идет вперед, и поехали. Поехали по эфиру. Как-никак, сегодня пятница. И в преддверии великого народного праздника Weekend. Давайте проведем этот вечер интенсивно, но и с настроением, вот так я бы сказал.

0: Ленат.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро-ФМ Латвия.
2: Заглянув в календарь, я понимаю, что опять-таки, ну, хоть завались этих поводов и памятных дней. Международный день дубляжа сегодня отмечается. Оказывается, уже 13 лет как. Ну, учитывая, что пятница и как бы финал недели, сегодня широко представлена и алкогольная тема у нас в календаре международном. Но я скажу первый, так сказать, повод сейчас, а то, что посерьезнее, чуть попозже. Всемирный день вина Вердехо уже 12 лет отмечается. Всемирный, подчеркивается. Значит, Латвия тоже должна отмечать. Но это все вредно, вы знаете, для организма, поэтому это просто так. А вот отмечается и все, и пускай отмечается. А вот более серьезная позиция, она будет озвучена позже. Так, дубляж рассказал, про вино рассказал. И кулинарная тема представлена тоже несколькими позициями. Ну, международный день фалафеля. Вкусная штука, скажу честно. Вот на улице Антониас в ресторанчике подают очень вкусно, да. Но давайте-ка все-таки посмотрим шире на календарь. Давайте посмотрим, что еще можем отметить. Ух ты! День футбольного вратаря сегодня отмечает Аргентина. Причем они ввели это 15 лет назад. Но учитывая то, что стартовал Мундиаль, стартовал чемпионат мира по футболу, и между прочим, на, ну так, на трибуны, чтобы попасть на галерку, то это надо было отдать в стадионе, так сказать, на стадион, чтобы попасть в Мексике. Там надо было на двоих 7 тысяч выложить долларов на открытие, ну а то, что покруче, там, соответственно, и другая категория цен. Но я думаю, что вполне хорошо это все можно было наблюдать и по телевизору. Тем более, что до Мексики не всякий бы успел долететь, добежать, доехать. Все-таки у каждого есть работа, какие-то свои планы, кто-то занят. Поэтому, да, вот садишься к телевизору, смотришь и болеешь за свою любимую команду. Кстати, я, признаюсь честно, я это дело не смотрел вчера, да, по одной простой причине, репетировал перед сегодняшним выступлением. Сегодня вечером будем играть в «Рапсодии» на Вальню 39, К-метро будет танцевальную программу давать, но вот поэтому вчера я не смотрел открытие футбольного мундиаля.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Atgadai zagadku. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Click 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймитцискас дарбибс вейцайем.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
9: Субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И биокленовый сироп 189 миллилитров 4,79.
8: Lidl. Стоит того.
10: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
11: Signet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu Hiti un TV3 Group.
12: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
13: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
14: Retro Summer Story. 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.
5: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Смотрите, вот американцы, они молодцы. Они просто придумывают такие праздники и такие дни, что, ну, люб-дорого посмотреть. Ну вот, в частности, смотрите, День красных роз отмечается там и День бракосочетаний. Ну, с другой стороны, а какое же бракосочетание без красной розы, правда? А, логично. Тут, как говорится, против них не попрешь. Итак, День бракосочетаний, День красных роз. А еще, если к этому добавить Ночь кино... Ну, получается, если так по-скромному свадьбу устраивать, то пошел в ЗАГС, расписался, вручил розочку и пошли в кино на последний ряд смотреть какой-нибудь фильм. Ну, ладно, шутки в сторону. Это я вам скажу, то, что сейчас далее последует, это очень серьезно. Дело в том, что День профессионалов автомобильного сервиса также отмечают в США. И уже 25 лет. National Automotive Service Professionals Day. Мама ты мия. А у нас фигу с маслом, у нас нет такого праздника. И учитывая, что профессия автомеханика и профессионала автосервиса очень важная составляющая, ну, во всяком случае, тех, кто крутит баранку, кто ездит за рулем, я думаю, что у меня единомышленников будет много, если я скажу, что у нас тоже надо такой день ввести. День профессионалов автомобильного сервиса. Но, как известно, чтобы человек себя чувствовал комфортно, у него должен быть обязательно знакомый юрист, да, знакомый полицейский, на всякий случай. Угу. А что там еще было? Знакомый врач. Ну, понятно, женщинам должен быть гинеколог обязательно знакомый, у мужчин уролог как минимум, ну и так далее. Ну, что еще? Ну, естественно, вот профессионал автомобильного сервиса. Да, потому что, как иногда это все дело нужно. Да, а если нет человека, которому ты можешь доверять, свое самое дорогое, свой автомобиль, то как-то не уверенно себя чувствуешь.

0: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
3: Так, сейчас будет аттракцион. Если Павленко придет и принесет хреновый прогноз погоды, он кофе не получит и конфетку, которая в студии сейчас вот в большом количестве находится. Но если прогноз будет хорошим, то Алексею и кофе, и конфета полагается, да. Крис Риа, реклама и новости с прогнозом погоды.

0: reklāmā. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Грантис. Профессионал полидзиба ун отбалст. Дзивес скумякайос брижос. Грантис. 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
5: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
6: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Акционерное общество «Латвия's кредитной полидзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции. Иммиграционные правила существенно пересмотрены. Изменения направлены на укрепление государственной безопасности, усиление миграционного контроля и выполнение требований Европейского Союза. Министерство климата и энергетики сообщило о переговорах с Латвийским Союзом самоуправлений. Стороны обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, устойчивость энергетической инфраструктуры и роль самоуправлений в обеспечении энергетической безопасности. По итогам встречи участники сошлись во мнении, что самоуправлениям и предприятиям теплоснабжения уже сейчас необходимо создавать запасы топлива к следующему отопительному сезону. В энергетике стран Балтии происходят серьезные изменения. Регион, который долгое время зависел от импорта электроэнергии, становится более самостоятельным и конкурентоспособным. Об этом сообщает Латвэнерго. В компании также считают, что цены на электроэнергию должны снизиться. После решения Государственного бюро по контролю за строительством закрыть мясной павильон центрального рынка, ищут возможности для продолжения торговли в других местах на территории рынка. Об этом сообщает Ригас Нами. Платформы доставки еды забирают слишком банкам большую часть наценки. Такое мнение высказал предприниматель и бывший владелец Lido Gunnars Tirsons. По его словам, сервисы доставки, такие как Bolt Food и Wolt, удерживают высокий процент. В итоге за это платит клиент. Tirsons отметил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может регулировать ценовую политику. Однако, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать. В Елгове на острове Паста проходит международный симпозиум огненных керамических скульптур большого формата. До 21 июня посетители могут наблюдать за работой мастеров и созданием скульптур. Главным событием станет обжиг огненных скульптур и шоу раскаленной керамики. Оно пройдет 21 июня в полночь. Готовые работы можно будет увидеть на острове Паста с 22 июня.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
11: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В курсе МЗМКЛ временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программой.
13: Привет, привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Так, люди добрые, этот час у нас будет с конкурсом, между прочим. И кому-то опять повезет. Ну, кто-то с рюкзаком сегодня, да, будет отмечать уже уикенд с новым рюкзаком. Ну, а остальным желаю успеха. И остаемся на Retro FM Latvia. Хорошая музыка, я им еще парочку фактов сейчас выдам. Но все как и положено, в пятницу, перед уикендом.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад. Вечерній промінад. Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Слушайте, ну, несмотря на пятницу, давайте серьезно с вами поговорим о том, что дал гений инженерной мысли человечеству в целом и нам с вами в частности. Как раз-таки вот 12 июня в разные годы. Знаете, есть чему порадоваться, да, крутятся шарики, так сказать, и крутились и еще ранее у продвинутых людей. Вот в частности 12 июня 2009 года США полностью перешли с аналогового на цифровое телевидение. Уже 17 лет. А у нас до сих пор, как бы это помягче выразиться, ну, качество, ну, нашего сигнала телевизионного не совсем гав-дрянь, ну, так, ну, на троечку, можно сказать. А там уже 17 лет назад, пожалуйста, все в цифре и успрекшу. Да, не, ну, конечно, мы тоже стараемся, да, у нас тоже появились все эти цифровые платформы, и мы можем смотреть и отматывать назад, и там, и все. Это все, но в ограниченном количестве, да. Вот, что еще 12 июня произошло? В 1897 году запатентовали многофункциональный швейцарский армейский нож. Вот у меня маленький такой есть. Я его тогда, помню, приобрел и привез себе как сувенир. Посмотрел, а он, между прочим, этот сувенир, хоть и такой размером сантиметров 10 в длину, не больше, а очень даже, я вам скажу, такой очень даже, да, полезный. И можно его, так сказать, применить, прикладное применение имеет, да. А вот если заканчивать тему гения инженерной мысли, 12 июня 1849 года был запатентован противогаз. Это было 177 лет назад. И вы сейчас меня спросите, а при чем тут Шер, которая уже начинает звучать на наших волнах? Неужто ли она в противогазе поет? Нет, нет. Просто вот компьютер так захотел, чтобы в день противогаза, а именно так это все и звучит, сегодня день противогаза, у нас появилась в эфире Шер. Ничего личного.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiroaptieka.lv. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
4: В Касинукай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
5: Lidl.

0: Pēc jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
3: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
4: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок €25 и питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz.

0: daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Вы слушаете «Вечерний променад»
2: в студии Эдмунд Кашевский.
3: Дорогая общественность, после данной композиции давайте бросимся с головой в омут азарта. Конкурс будет.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод. Клайпедский район – это уникальный край четырех вод. Его берега омывают Балтийское море и Курский залив. Здесь вьется река Миния, а зеленый облик края оживляют синие глаза озер. Приглашаем вас открыть для себя этот динамичный регион. Прогуляйтесь по самому длинному в Литве подвесному пешеходному мосту, посетите не имеющий аналога в стране парк миниатюр и ботаники, а также уютные порты для малых судов. Для любителей активного отдыха здесь есть все. Путешествия на байдарках и велосипедах, кайтсерфинг и прогулки на кораблях. А погрузиться в местную культуру поможет чашечка традиционного кофе во время образовательной программы «Рыбный путь». Испытайте незабываемые впечатления в Клайпедском районе.
1: Люди добрые, на кону у меня туристический рюкзак. Ух, какой красивый рюкзак. И готов его вручить тому, кто первый мне ответит на вопрос, где эта ложь скрылась? Где этот фейк из трех позиций? Вот первый, второй или третий? Что из них ложь? На 244, 244, 14 надо будет прислать коротенько. Номер 1, 2, 3. И тот, кто первый пришлет, тот и будет с рюкзаком. Итак, внимание, вариант номер 1. Свое название обрыв получил из-за того, что в 19 веке голландский купец построил на вершине огромную текстильную фабрику. Отсюда и название «Шапка голландца» у всего этого дела. Вариант номер 2. Этот уникальный природный объект представляет собой моренную гряду, которую сформировал отступающий ледник. Поэтому вот называется «Шапка голландца». И третий вариант. В 2025 году «Шапку голландца» посетило рекордное количество людей. Более 500 000 человек. Итак, 500 000 человек. Третий вариант. Уникальный природный объект от отступающего ледника. Второй вариант. И первый вариант. Свое название обрыв получил, потому что там голландец, купец построил текстильную фабрику в 19 веке. Первый, второй или третий? 244, 244, 14. Поехали! Композиция полторы где-то. Я на это отпускаю. Кто первый, у того рюкзак.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
1: Да, люди добрые, вы лучшая радиоаудитория в мире. Я не устаю это повторять. Активность, она просто бьет, я бы сказал бы, ключом и местами по эфиру. Да, вот. А огромное количество вот ваших смс-ок пришло. Сейчас боюсь сосчитать ровно, ну под 30 где-то. Так, примерно, да. И что интересно, вы знаете, есть как правильные, так и неправильные варианты. Ну, давайте, может быть, не мудрствуя лукаво, давайте посмотрим. Итак, в 2025 году шапку голландца посетило рекордное количество людей. Более 500 000 человек. Вариант номер 3. И это правда. Этот уникальный природный объект представляет собой моренную гряду, которую сформировал оступающий ледник. И это правда, вариант номер 2. А вот вариант номер 1, свое название обрыв получил из-за того, что в 19 веке голландский купец построил на вершине огромную текстильную фабрику, это чистой воды ложь или фейк. Название появилось из-за того, что гора при взгляде с моря визуально напоминает голландскую шапку. Ну и что мы видим? Кто у нас первый был? Самый первый в 17:35 с копейками у нас был Игорь. У которого телефон заканчивается на 589. Ну что ж, Игорь, я вас поздравляю. Будете с рюкзачком теперь стриптизить по улицам нашего города. Веселенький такой, небольшой, но очень такой, я бы сказал, стильный. Всем спасибо огромное. Игорь, сейчас ждите, будем с вами связываться.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
2: Вечерний променад
3: на ретро-ФМ Латвия.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Ты только посмотри, все по парам заходят.
9: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
10: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
11: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
12: Ну а в отпуск-то когда?
13: Да в любой момент.
12: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
13: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
14: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
15: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
16: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
15: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
17: Nu, ko šogad Jāņos?
18: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
19: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
20: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
21: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

Ну вот, и рюкзак нашел своего счастливого обладателя. Всем огромное спасибо за то, что вы участвовали в конкурсах. В понедельник начнем по новой. Ну, естественно, может быть, не рюкзаки и зонтики раздавать буду, но что-то другое обязательно.

0: Вечерний променад на Ретро FM с Эдмундом Кашевским.
1: Ну вот, Джо Кокер и... конечно же, и ждем Павленко. Что там будет с новостями и что с прогнозом? Недолго ждать осталось. Песня, реклама и сольный выход Алексея.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, ну ko tu nes?
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска здарбиба свейцаем.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции. Иммиграционные правила существенно пересмотрены. Изменения направлены на укрепление государственной безопасности, усиление миграционного контроля и выполнение требований Европейского Союза. Министерство климата и энергетики сообщило о переговорах с Латвийским Союзом самоуправлений. Стороны обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, устойчивость энергетической инфраструктуры и роль самоуправлений в обеспечении энергетической безопасности. По итогам встречи участники сошлись во мнении, что самоуправлениям и предприятиям теплоснабжения уже сейчас необходимо создавать запасы топлива к следующему отопительному сезону. В энергетике стран Балтии происходят серьезные изменения. Регион, который долгое время зависел от импорта электроэнергии, становится более самостоятельным и конкурентоспособным. Об этом сообщает Латвэнерго. В компании также считают, что цены на электроэнергию должны снизиться. После решения Государственного бюро по контролю за строительством закрыть мясной павильон центрального рынка ищут возможности для продолжения торгов торговли в других местах на территории рынка. Об этом сообщает Ригас Нами. Платформы доставки еды забирают слишком большую часть наценки. Такое мнение высказал предприниматель и бывший владелец Lido Gunnars Tirsons. По его словам, сервисы доставки, такие как Bolt Food и Volt, удерживают высокий процент. В итоге за это платит клиент. Tirsons отметил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может регулировать ценовую политику. Однако, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать. В Елгове на острове Пасто проходит международный симпозиум огненных керамических скульптур большого формата. До 21 июня посетители могут наблюдать за работой мастеров и созданием скульптур. Главным событием станет обжиг огненных скульптур и шоу раскаленной керамики. Оно пройдет 21 июня в полночь. Готовые работы можно будет увидеть на острове Пасто с 22 июня.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программами.
15: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курземе замгло, временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
17: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе делаем Ретро-ФМ Латвия.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipšu Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: В Золанде распродажа со скидками до 5
5: ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: В Золанде распродажа со скидками до 50%.

0: стоит того.
1: Ну а в отпуск-то когда?
2: Да в любой момент.
1: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
5: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Нарра Трифм Латвия.
1: Ну, такая пятничная тема, и взрослая достаточно. Не сочтите это пропагандой алкоголя, упаси Господь. Дело в том, что уже 282 года, как отмечается International Cachaça Day, Международный день кашасы. Я представляю сейчас квадратные глаза у кое-кого, что такое кашаса. Ну, кашаса – это крепкий алкогольный напиток, дамы и господа, да, получаемый путем дистилляции чистого экстракта сахарного тростника. Но если простым языком, то это перегонка забродившего сока сахарного тростника. Такой самогон-самогон. Ну, крепость этого напитка от 37,5 до 40 оборотов, то бишь градус. Ну и в ряде стран это называется не иначе как бразильским ромом. Еще раз говорю, это не популяризация алкоголя, это вредно, мы знаем. Но как-то вот в пятницу до вечера, да такой повод. Ядрит твой коцень. Кое-кто скажет, а почему бы и нет? Да, ну опять-таки тоже можно у камина или заката у моря в руках вот этот напиток. И как-то я не знаю, да. Но в крайнем случае можно взять то, что сейчас будет звучать.

0: На Retro FM Latvia.
1: Ну, к вышесказанному и прозвучавшему перед композицией с хорошим названием «Текила» могу еще сказать, что в Бразилии 86 лет уже отмечает сегодня, 12 июня, День влюбленных. Мама ты мия, как это романтично, а?

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. Un 13. Jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Čipsiem un dip mērcītēm 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
3: Ну, еще раз хотел бы напомнить, что завтра суббота, и завтра у нас стартует пилотный выпуск нашего совместного проекта с пляжным кафе «Сторис», что в Мелуже и «Ретро-ФМ» Латвия завтра там устраивает квартирник, ну, то бишь пляжник, если так, с группой «Полис». Ну, и ребята будут не только играть, это совершенно потрясающие классные музыканты, они еще будут отвечать на вопросы. Ну, и вот тут, как говорится, как вы слышали в рекламе, на самые даже вот такие душещипательные, самые заковыристые вопросы никуда не денутся, должны будут ответить. Ну а танцевальную музыку будет осуществлять группа K-Metro с вашим покорным слугой, тоже, так сказать, в составе. Ну и вот эта песня, которая далее будет звучать в моем итальянском цехе, она тоже будет там, причем в моем исполнении. Так же, как сегодня вечером в баре «Арт-кафе», как его называют, «Рапсодия», что на Вальню 39. Так что какой-то вот такой музыкальный уикенд у меня получился.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Vau! Начался Лига марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
4: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
5: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
9: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
10: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
12: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

далее у нас по программе «Квартал», «Пара Маримбо», такая преджазованная композиция. В этой связи грех не вспомнить Чика Корея, у которого сегодня был бы день рождения. 12 июня 1941 года родился Чик Корея, Армандо Энтони Корея. Известнейший американский джазовый музыкант и композитор. Просто глыба, глыба джазовая.

Чернышевский. Собственно говоря, на этом у меня все. Айда, пошли гулять уикенд. Правда, у меня он будет весь в музыке. Сегодня вечером в Рапсодии Каметро играет, а завтра Ретро FM Латвия и Stories запускают новый проект «Пляжный квартирник» с группой Полис и затем группа Каметро. Так что без музыки я на эти выходные точно не останусь. Хорошего вам отдыха, хороших выходных. Услышимся в понедельник. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Garāžatētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm. Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
4: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
1: Лето в новом звучании в Норсере. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. Курземая замкала временами, солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
7: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 7:18.
1: Реклама. Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
2: Zini, kas tu vojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
6: Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалось Центрс LV. До встречи в Делфи Плодмалось Центрс.

0: 7:38.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
8: В Мега еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок €25. И питьевая вода 1,5 литра €39. Зем-зем цены в Мега.
9: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
10: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
11: Июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Полис. Латвия. Это наш ответ Полис. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа К-Метро. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

0: 7:59.
1: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В курсе Майзенкала временами солнечно, местами возможны грозовые ливни, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге завтра будет переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.